Александр Скрябин. Симфония номер 2. До минор, опус 29. Катарум Берлини радио симфоникного гахумба. Дирижер Владимир Ашкенази.